Ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты, о, ты